0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Моя любовь — это дальше.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.

Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, Иисущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны, милостив Боже.

Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит.

не ожидая услышать, меняя замки в квартире. Отправляй свой вопрос голосовым сообщением в Viber либо Telegram на номер 8029-202-8002. Интересные версии прозвучат в эфире. Автор самого крутого вопроса не в тему получит два билета на выставку «Радио Эпоха».

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7.29 на новом радио, и классная новость для тебя. Новое радио отправляет тебя на крутые концерты и дарит звездный октябрь. Каждый будний день в 14.30 слушай новое радио, справляйся с заданием от ведущего и, если повезет, забирай два билета на большой сольный концерт Holiday Boy 28 октября во Дворце спорта. Подробнее новое радио.бай.
2: Ну а в ближайшие полчаса три веселые штуки, наш интерактив «Вопрос не в тему», где тебе нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения, которое я могу услышать, меняя замки в квартире. Отправляй свою версию в Viber либо Telegram нового на номер 8029 202 8002. Через 10 минут прозвучат самые интересные версии.

0: Аудио сторис.
1: В жару Поска служила главным спасением для самых разных жителей Древнего Рима, от легионеров до простых тружеников и горожан. Этот напиток готовили из дешевого кислого вина по вкусу близкого к уксусу. Его разбавляли водой, а чтобы смягчить резкость, иногда добавляли мед или горьковатые травы. Освежающее действие Поски имело простое объяснение. Кислота провоцировала слюноотделение, а обилие воды помогало не допустить обезвоживания во время тяжелой работы или долгих изнурительных переходов. Напиток был максимально практичным и доступным. Историки и сегодня расходятся во мнениях о том, каким именно был вкус, но в одном едины – Поска получалась терпкой и суровой, под стать непростой жизни обычного римлянина.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Моя покойная матушка, в молодости раскладывая карты для гадания, шептала: «Так, что у меня на сердце? А что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля.

Певец Леонид Агутин подарил отцу на юбилей экстремальный круиз в Арктику. 90 лет, конечно, не повод сидеть на диване. Николай Петрович увидел белых медведей и покорил Северный полюс на атомном ледоколе. Вот на кого стоит равняться, когда нам с вами лень просто вставать.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.